0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: 808 Shadow Towers Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Современная хит-музыка. Катра FM.